коня мы стали в первый раз. Они летят издалека.

вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными.

снег, это снег нашей разлуки. Я жду напрасно, ты не придешь.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

в ночи отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик курносый.

День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

мама, возвратились мы не все, босиком вот пробежаться по росе. Пол Европы прошла.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

нашли друг друга. Мы оба верим в любовь, счастье будет вновь.

метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за 3-9 земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю даже строчки.

Только б мне тебя найти, найти, отыскать в любом краю. Только бы сказать тебе прости, руку взять любимую твою, рассказать, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет

свидание с тобой. Высший класс моя машина, нипочем подъем, только вдруг спустила шину.

и вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя мог.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Старик, идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня.

0: Ща, а память давняя легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк, ушел последний караван. На материк, на материк, ушел последний караван.
1: Радиоканал «Мелодия».

среди погаснувших полей, и путь без солнца, путь без зверей, гонимых снегом журавлей. И каждый раз под небом низким я вижу явственно до слез и желтый плес, и голос близкий,

давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту.

Пройти мне в кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

Говорим, зяки, на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

Это песня мне. И вы, услышав, все поймете сами. Сейчас передышки редкие на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство. И к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская юна.

песне пожелать хочу. Пусть одолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым, он научит сына. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня.

и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

0: девочка Фрибетня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

туман, туман на прошлом, на былом, далеко, далеко за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство.

стороны, мы не все вернемся из полета.

я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало.

солдат вернется. Ты только жди,

И опять вальс звучать на вокзале. В легкой печали кружится чуть голова. Все, что могли, мы на перроне сказали. И Петербургу нежно шепчали.

До свидания, Питер, город любимый. Соловьиная песня в душе.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой,
1: Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Высоцкий на мелодии.

Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо

рядь друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсть, больше, чем любовь.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

В чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

Для оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре подстрой.

0: музыка звучит, и музыка звучит в душе и в зале. Пора, пора, пора.
1: Радиоканал «Мелодия».

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Я трогаю русые косы, ловлю

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство, может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео.

парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен

сколько веры, и лесу повалено.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царь, али рот себе зашей, али выгоню зашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Да, я был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франк. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроил, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, ян-тад грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка си-де-си. Ну, а сам все налегает на селедку и лоси. Царь, я за линию твою в Соловках тебе сдаю. Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька, да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой я, да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь, ну, шпионка, дай-то срок. Упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строк. Вот скажи мне, слов не трать. Где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.

0: и плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретили

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

0: Здравствуйте, уважаемые друзья радиоканала «Мелодия». Сегодня я предлагаю вам послушать песни и мелодии из советских кинофильмов. В 1969 году на экраны страны вышел фильм «Белое солнце пустыни». В этом фильме Павел Успекаев спел песню «Ваше благородие» на музыку Исаака Шварца и на стихи Булата Акуджавы.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: В 1958 году на экраны страны вышел фильм «Добровольцы». В фильме прозвучала песня на музыку Марка Фраткина и стихи Евгения Долматовского «Комсомольцы-добровольцы». Исполнили ее солисты хора Всесоюзного радио Иван Савчук и Константин Герасимов.
2: Хорошо над Москвою, Егор,

0: зарена. Видит солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти.
1: И еще одна незабываемая песня из фильма «Добровольцы». Ее исполняет Петр Щербаков. «А годы летят».
2: Вот так и живем.

А сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба.

0: И некогда нам оглянуться назад.
1: Сейчас прозвучит мексиканский танец композитора Вениамина Баснера из кинофильма «Родная кровь». Играет оркестр Всесоюзного радио, запись 1963 года.

0: 1957 году на экраны страны выходит фильм «Высота», главную роль в котором играет всенародно любимый Николай Рыбников, кумир женской половины страны Советов. Он же исполняет ставшую, как сегодня говорят, хитом песню «Марш монтажников» на слова Владимира Котова, композитора Родиона Щедрина. Страна, пережившая самую страшную в истории человечества войну, строилась. Радость приходила в каждый новый построенный дом вместе со счастливыми новоселами. Таким же радостным получился и этот марш монтажников.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

стране, не день, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: В 1968 году на экранах страны появился фильм «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого. В этом фильме прозвучала учительская мелодия, которую написал композитор Кирилл Молчан. Текст песни автор сценария, поэт Георгий Полонский, написал только через год. А еще через год, в 70-м году, после долгих обсуждений, споров, строгой критики чиновников и восторга зрителей, фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» был удостоен государственной премии СССР. Сейчас песню для вас исполнит солистка хора «Юность» Татьяна Семенова.

фильме «Доживем до понедельника» звучит еще одна песня. Композитор Кирилл Молчанов, редко писавший песни для фильмов, причем всякий раз для фильмов Станислава Ростоцкого, но уж когда он это делал, получался шедевр. Стихи написал замечательный поэт Николай Заболоцкий. Отнюдь не для фильма, не для песни, не для кино, но стихи эти гармонично сочетаются с музыкой. И исполнил эту песню Вячеслав Тихонов.

Песню пустынную, песню жизнь.

0: 1957 году Николай Доризо вместе с Кириллом Молчановым работали над фильмом «Дело было в Пенькове». Творческий тандем уже написал для картины песню «От людей на деревне не спрятаться», которую так душевно исполнил Вячеслав Тихонов.
1: От людей на деревне не спрятаться, нет секрета.

Работа над картиной «Дело было в Пенькове» уже заканчивалась. Уже был назначен срок сдачи фильма художественному совету. А поэт Николай Доризо вспомнил о своем стихотворении «Люблю женатого», которое было опубликовано в 1953 году в литературной газете. Текст стихотворения полностью соответствовал сценарию фильма. Утром поэт помчался к композитору Кириллу Молчанову и заявил ему, что для фильма нужно записать еще одну песню. «Где же ты раньше был? О чем ты думал?» – сказал Молчанов, но взял листок у поэта, поставил на пюпитр и буквально сразу же сыграл мелодию, которая потом войдет в фильм. Авторы поняли, что песня получилась. Они помчались на студию «Мосфильм» искать режиссера Станислава Ростоцкого. Найдя режиссера, они нашли павильон, где был рояль, и спели песню. Песня Ростоцкому понравилась, но он выразил сожаление, что ничего сделать не может. Съемки уже закончены. Вместе с Ростоцким песню услышали сотрудники студии, находившиеся в павильоне, и стали просить у поэта дать слова песни. На следующий день в квартире Доризо раздался звонок директора студии с вопросом: «Что за песню вы вчера показали? У меня вся студия ходит, распевает «Люблю женатого». Приезжайте, покажите мне песню». Авторы вновь помчались на Мосфильм. Прослушав песню, директор отменил день сдачи фильма худсовету и принял решение доснять кадры, необходимые для добавления песни в фильм. В фильме «Песню огней так много золотых на улицах Саратова» исполнили солистки хора радио Екатерина Семенкина и Антонина Фролова.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царь, али рот себе зашей, али выгоню зашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Далее был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франт. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, ян-тад грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка си да си. Ну а сам все налегает на селедку и васи. Царь, я за линию твою в Соловках тебе сдаю. Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька, да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой я, да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь, ну шпионка, дай-то срок, упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот скажи мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурын довидишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.

трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.

0: До свидания, до новых встреч.
1: Бомбарбье. Да-да-да. Чергуну.
2: Что он сказал?
3: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка.
1: Шутка.
4: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

А вот я иду, и легкие шаги. Встал я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу и знаю всех почти. Добрый день, как дела, как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. А мне самому захотелось петь. Так захотелось, не могу стерпеть. А добрый день, как дела? А как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь. Делать зарядку или что-нибудь. Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене. Добрый день! Как дела? А как ваш сын? Вы знаете, ваша дочь, ну все цветет, цветет.

0: Бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумия стать. А Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Казанов.
2: И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Не позднее вчерашнего дня. И очередь в регистратуру на месяц вперед. Вот так. А флюорография на ремонт закрыт. Ну, вот так. Но все-таки он через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Кто-то ему ставит диагноз. Все, ОРЗ, плоскоскопием, все. И дает ему бюллетень на 3 дня с ежедневной сдачей анализа. Погоди хлопать. Еще не все. С ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. Вот так. А соседняя поликлиника в соседнем городе. О, как! В результате этот миллионер, фу, он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

0: Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне.

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда скажут да, листья и вода.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз и зной,

0: Высоцкий на мелодии.
1: Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канадчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это около

части, все извилины заплел, и канадчиковой власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары,

На шабаше развяжите полотенцы и на веры изуверцы нам бермудрно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит.

Мне все равно, мы скажем удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и с

Их только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих его дают.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Хазанов.
3: Пошел провожать свою любимую девушку.
4: Арбуз был такой вкусный, я 4 куска съел. А потом уже, когда пошел Нину провожать, понял, что зря столько арбузов. Но было уже поздно. И вот мы идем с ней, а я улицу осматриваю. И кругом только большие дома. А маленького домика нигде нету. А Нина говорит, по-моему, с тобой что-то случилось. Я говорю, нет, ну может. Она говорит, а что ты все время ищешь? Я говорю, чего-чего? Этот ищу. Кулинарный технику. Я говорю, если можно, пойдем побыстрее. Она говорит, ты меня провожать не можешь? Нет, провожать, говорю, могу, я медленно идти не могу. Она говорит, ну давай на автобусе поедем. Я говорю, ты что, там людей много. На меня могут надавить нечаянно. Но мы пошли быстрее, но все равно нету нигде маленького домика. А есть только милицейская будка. Я говорю, товарищ лейтенант, хочу у вас спросить, только отвечайте потише, эту девушку услышать. Он говорит, а чего вы боитесь? Вы что, преступление совершили? Я говорю, нет, я только готовлюсь. Мокрое дело. Он говорит, не бойтесь, мы вам этого не дадим сделать никогда. Но мы прям с Ниной добежали до ее дома. Она говорит, пойдем, я тебя с мамой познакомлю. Я говорю, мне сейчас только твоей мамы не хватает. Но мы все-таки зашли к ней. А мама говорит, хорошо, что пришли, пойдемте чай пить. Я говорю, ну чего я вам сделал-то? Она говорит, ну не хотите чай, давайте арбуз кушать. А чего дальше было, я даже описывать не буду.

0: Будь добры, помедленнее. Я записываю.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». «Мелодия» в сети. Все хорошее остается.

Как замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе нищее, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе нищее, все я отдам, кроме моей Люси.

счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

Мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню, всегда любовь твою.

ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай

0: Не.
1: То, что доктор прописал.
2: Павел Рудаков и Вениамин Нечаев.
3: Лет 30-35 тому назад мало кто знал значение таких дипломатических выражений или дипломатических слов, как, скажем, денонсация, сепаратный договор, демилитаризация. А сейчас дипломатические термины настолько вошли в наш быт, что любой школьник очень просто и ясно объяснит вам значение каждого из этих слов.
4: И не только школьник. Вон у нас старушка лет 70 на днях пришла и объявила жильцам, что управхоз вывесил коммюнике о неплательщиках квартплаты. Вы знаете, Вениамин Петрович, давайте мы с вами исполним куплеты на бытовые темы,
3: так?
4: А в качестве рефрена будем использовать дипломатические термины.
3: Не понимаю, как это можно сделать.
4: Ну, вы пойте первые две строчки, а вторые две я сформулирую в соответствии с вышеизложенным предложением, высказанным вам мною, в неофициальной беседе, возникшей на почве заинтересованности обоих сторон, пришедших к соглашению по вопросу о необходимости применения

0: Все жильцы у нас в квартире взяли обязательство жить в согласии и мире в духе невмешательства. Лишь один жилец у нас, так он всех нервирует.
1: Он счета на свет и газ не ратифицирует.

Если шли по мостовой, вам прочтут нотации, а потом с вас постовой взыщет репарации. Композитор нас потряс новыми работами. Он с Чайковским и Покрас обменялся нотами. Нам 2 дня костюмы сшили, мастер был предельно скор. Мы с ним тайно заключили сепаратный договор. Дед с бабусей поругался, и старик, взяв грозный тон, бабке доказать старался, что она доминион.

иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя увидит

0: Стой! Стой, я говорю! Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А?
1: Пришелец, прораб.
0: Нет, ты подсак. А ты кто?
2: Я грузин.
0: Нет, ты тоже подсак. Ты подсак, и он подсак. А я читланин, и они читлани. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Прочли министры злобый приказ, довольно глупый, и короля признали не того. Ах, ты мармелад, ла-ла-ла-ла.

0: Эхотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Читаю книгу стихов поэта, немолодого, опытного, по имени Леонид Шкабро. Книга, посвященная исключительно деревне. Я подумал, что он не только никогда не был в деревне, но и ни разу в жизни не ездил за город. Но один раз все-таки носил его туда обязательно, иначе бы он не написал стихотворение под очень характерным названием «Удивление». Вот начало стихов. «Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво, и блаженно коровы дремлют у реки». Прочитал я это и понял, что поэзия, конечно, сила великая. Ничего особенного, казалось бы, человек не увидел, но создал вот такую вот впечатляющую панораму. Как всегда в пародии, я чуть пошел дальше в этом наблюдении, кое-что продолжил, преувеличил, довел до логического конца это наблюдение, и получилась небольшая пародия под названием «Прозрение». Я шел, и сердце было радо, и, кажется, я даже пел, и вдруг в лугах увидел стадо, и удивился я, и сел. Как все продумано в природе, тончайший замысел каков, все одинаковое вроде и у коров, и у быков. Догадка вспыхнула.

багрова, седые обожгла виски, те, у кого соски, коровы, те, у кого их нет, —

В бою мы с пулей в сердце падали, над нами речь держал комбат.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Зарисовка о Париже или письмо к другу.
2: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные

в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как бы это, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царевна, коли ты в России власть, так и правь России всласть, а в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть. В доме этих атташе посту штук на этаже. Мне от их одеколону аж не дышится уже, царь. Коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я подъем этот интерес, сплавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез. Царевна, сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец, кабы вдруг меня посватал

твой Федотушка, стрелец, царь. Цыц, дуреха, замолчи, тесту место у печи, ну-ка марш в свою светлицу и сольфеджию учи. А коварного стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца. Был у царя генерал, он сведения собирал. Спрячить рожу в бороду и шась по городу, вынюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заголосчики. Как чего услышать, в книжечку запишет, а в 7 аккурат к царю на доклад. Царь, что не весел генерал? Али корью захворал, али брагою опился, али в карты проиграл, али армия мала, али служба не мила, али в пушке обнаружил повреждение ствола. Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, кто, куды, чего и как. Генерал, был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с кольца. Третий день, ей-ей, не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок.

ты любишь так прекрасно.

45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вен

0: Alien novi, nostra alles, что означает, если один человек построил, другой за всегда разобрать может.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
2: Радиоканал «Мелодия».

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы, терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

свете разбудишь, проводить не будто выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света –

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал,

Тереза, Тереза, я слышу, как шепчут тюльпаны, сорвите нас, берите нас,

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Хазанов.
3: Поэтому, например, пули из этого магазина вылетают, бросаются куда-нибудь, я потемнее, куда-нибудь, я потемнее, чтобы отдышаться. Например, куда? Например, кинотеатр. Давай, давай. Как говорится, комсомир кинотеатр. Там уже идет фильм, сделанный нашим человеком в ихнем Голливуде. То есть фильм о производстве, где все еще решается проблема брать премию. Или кому-нибудь ее подари.
4: Да-да-да.
3: Значит, сюжет вкратце такой. Бригада гангстеров грабит банк и обнаруживает пачку денег с надписью «Премия». Сначала они ее хотят взять себе, потом их начинает мучить совесть. И они раздают деньги на улице. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И кончают свою жизнь на стройках капитализма.

захолустной стороной березовой моей. Перед Женевой пасмурно и грустно в дни осенних горестных дождей.

0: Лети, голубок. Лети. А мы тебе крылышки подрежем.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
2: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать. Охота.
1: Ты моя мелодия.
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

0: огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить.
1: Ах, было б-то,
0: ах, было.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя, поверь,

А мне ни та не снятся и не гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

Мы споем вам куплеты сейчас. Недостатки повсюду вникая. Жаль, что нет к ним припева у нас. Но подумаешь, важность какая. А хорошей и вкусной еде вышла книга сейчас поварская. А что нет этой книги нигде, ну подумаешь, важность какая.

создают что удобство у нас. Мчат автобусы вместо трамвая, а что это дороже в 5 раз? Ну подумаешь, важность какая. В магазинах часы без камней, их в ремонт не берет мастерская. Купишь, выбросишь 100 рублей, ну подумаешь, важность какая. Я купил пару новых галош, раз одел, вижу, дырка большая. Купишь, клею, замажешь, зальешь, подумаешь, важность какая. Будет в зале сидящий народ аплодировать нам не смолкая. Ну а если наоборот,

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет

темно-красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем?

когда заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную косточку теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и во

но тону в твоих бездонных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлиных.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки. Возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

Властать, милая, я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что...

0: Психотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Давайте обратимся к теме любви. Женщины, поэтессы наши, очень много пишут о любви. Пишут по-разному, но проявляют при этом удивительное, я бы сказал, такое откровение, что ли, откровенность, смелость, отвагу в описании именно вот интимной стороны жизни. Вот московская поэтесса Тамара Жирмунская, сразу вам пример, которая нарвалась на неприятность по собственной инициативе, конечно. Она подарила мне книгу своих стихов, что, в общем, было шагом неразумным. Нашла кому дарить. Открыл я книжку Тамары Жирмунской и, не веря своим глазам, прочитал. «Ты пахнешь, как охотники в лесу, на утро после дымного ночлега. Мне кажется, я скоро понесу не от тебя, от пороха и снега». Пародия тоже очень драматична. Называется «Куда ни кинь». Гуляла я в заснеженном лесу, где все вокруг безмолвие и нега, и поняла, что скоро понесу не от тебя, от холода и снега. Идя весной, любуясь на красу природы юной, слыша птичьи трели, почувствовала, скоро понесу не от тебя, от ветра и апреля. Бродила летом, видела росу, в грозу попала далеко от дома, и показалось, скоро понесу не от тебя, от ужаса и грома, а осенью, когда свербит в носу, и в небе птиц печальных караваны, мне стало ясно, скоро понесу не от тебя, от мрака и тумана. Вот так всегда. Ну, право, отчего, куда ни кинь, интимные моменты. Одно лишь непонятно, на кого я буду подавать

0: Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевы карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.

В одиночество я не вернусь. Твоя осенняя любовь совсем не пахнет листопадом.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Стамекин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Стамекин наступал в обратном направлении. Ефрейтор Груша отбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил. А две рота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое. Опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, будь ты из строю. Старший сержант Валиканов у полуатаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения по поводу того, кого нужно брать у плен, а кого нет. Я тебе, Валиканов, Черных, поставьте его в строй.

70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет.

надо 70-й широты. Ведь мы ребята, надо, ведь мы ребята, надо 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

0: Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он читланин. Ну, понимаешь?
1: Чего?
0: Люк — читланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

это так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Я у порога простою всю ночь, как своей тревогой, милой мне помочь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили.

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

остался я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

0: Пьев.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: В Эрмитаже хоть солянка была, а на этом вернижасе одна минеральная, да нет.

стыдно. Аж пенсне у нее раскалилось. И так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я ну, разложил я ее, селедку, на плече у него. Ну и что?

Они там тихо, чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя один твой след,

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Салонная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, из задуматься. Соломенная шляпка. Ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее. Без нее вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы. Такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.

Белой птицы опустился тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился, а в душе покоя нет. Что счастливым быть мешает, что тревожит почему? О любви не разрешает говорить она ему. Бессердечная.

В чем же парень провинился, может, в том его вина, что впервые он влюбился

все загадки, да загадки. Эх, да что там говорить? Бессердечно

дороги артистов, хлеб солью и пылью, дороги артистов с мечтами и былью, дороги артистов.

0: Всю жизнь на пороге, звонок им в дорогу. И даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж, вы

0: господа, рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку международного аэропорта «Орли». Просим пассажиров не покидать своих мест. До полной остановки двигателя. Спасибо за внимание.
1: Mesdames, messieurs, votre voyage est fini.
0: C'est la vie, Paris.
1: Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Au revoir.
0: Nous vous souhaitons bonne chance. Bon voyage. Dans la rue.

в задернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

Рекаты, послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за

лодкою к большой реке я на утро выйду. На утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по...

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

танцует вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.